Ашыка, ахфик, хас, игл айхан, флатсин ахтуати, флатсин ахтуати, эйт катку, эйт катку, хин итуасы гу, хин ахтуасы гу, нухдэй анхагут, флингит флагу, яду хат, ашыка, ваэтсу, ваэтсу. Where keet hus yawa go? Where keet hus yawa go? Dakshawedi.